0: письма Павла христианам в Риме.
1: Теперь я обращаюсь к вам, язычники. Я апостол язычников. Я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам в моих соплеменниках и спасти некоторых из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. Если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, и ты, и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и сокам садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня? Прекрасно. Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на Его доброту. А нет, и тебя срубят. Если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты, Бог властен привить их снова. Если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.

Когда мы слышим проповедь о хождении верой, то обычно они сопровождаются историями успеха. Дескать, ходил человек верою и победил войско, или получил работу мечты, или изобрел лекарство от рака. А сколько есть других историй, когда, несмотря на шаги веры, человек оставался у разбитого корыта? Их вам никто не расскажет, но они есть. Потому что нельзя всегда побеждать. И иногда нужно проходить испытания, слышать отказ или сдаваться. Но это не значит, что нужно переставать полагаться на Бога и делать шаги веры снова. И именно в этом заключается сила веры. Снова вставать и идти, несмотря на негативный опыт и боль. Всем любви и добра!

Новая музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Виктор из Тюмени.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я был просто на молодежном лагере. Меня мама туда пригласила, и все. Я увидел людей, и мне просто захотелось стать такими же, как они. И в первый день, да, я попросил Бога прощения. Вот. Так я с ними встретился, просто в молодежном лагере. Меня заразила просто сама культура христианства.
0: Свободное радио.

0: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.
1: Отче наш, сущий на небесах, как там дальше, не помню с вами. Честно, отче, без тебя здесь не очень. Сам гляди, этот склочен, сердце полное червоточин, этот в тело крепко заточен и как следствие озабочен. А впрочем, я сам духом слаб и непрочен, испорчен, неточен и обесточен. Поэт без тебя высушен, выскоблен и обесстрочен. Но оставим суд прочим, иначе беду напророчим. Кого же мы из себя корчим? Кого называем великим кормчим? Строим козни, наводим порчи, не того боимся, не о том хлопочем. Нам бы покаяться, мы все хохочем. Нам бы простить, мы зубы точим. Столько раз убивали в себе тебя, отче, что теперь и не знаем, отче ты нам или отчим. Если можешь, помедленней и почетче, с небесного на человеческий, отче, прости, я плохой переводчик.

0: факты.
1: Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо около 38 часов. Еще 11 часов потребуется, чтобы прочитать Новый Завет. Таким образом, всю Библию возможно прочесть чуть больше, чем за двое суток, то есть за 49 часов непрерывного чтения. Конечно, при условии, что человек не будет уставать, пить, есть, спать и так далее.

0: имущество, сберегаемое владетелем его, во вред ему. 5.12. Грешник, получивший богатство, подвергает себя такой же опасности, как обезьяна, которой дружелюбно преподнесли в дар боевую гранату. Отчаянно пытающийся разбогатеть материалист старается, потому что видит в этом благо. Но отсутствие нравственных ориентиров и страха Божия вынуждает его к злоупотреблению поступающими денежными ресурсами. В самих деньгах нет ничего злого и вредного. Вредными их делает отсутствие необходимых внутренних качеств. В умелых руках граната наносит ущерб врагу, но в руках шимпанзе она не более чем орудие самоубийства. Таким же образом богатство может быть причиной больших неприятностей. Сколько бестолковых отпрысков получают доступ к самым разнообразным грехам благодаря финансовому благополучию своих родителей. Они прожигают, прокалывают, пропивают, прогуливают то, что в глазах их отцов и матерей должно было дать им будущее. Я уже не говорю о том, сколько негодных и опасных людей бывают привлечены чьим-то благосостоянием. К примеру, если вы состоятельный человек и хотите создать семью, где гарантия, что вашего супруга привлекли именно вы, а не ваш бумажник? Говоря о мучительном недуге, Соломон подразумевает такую ситуацию, когда от богатства больше вреда, чем пользы, когда оно создает дополнительные проблемы. Накапливая добро, материалист рисует себе на уме только прекрасные картины будущего. Как же ужасно, как нелогично, как трагично, когда нечто, почитающееся за благословение, оборачивается проклятием. В-пятых, деньги – божок, который не умеет сам себя защитить. И гибнет богатство это от несчастных случаев. 5.13. Благосостояние может быть утеряно в раз. Обвал, дефолт, ограбление, неверное вложение, предательство, пожар, война – вот далеко не полный список врагов денег. Несчастный глупец копит, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне, но получает только дополнительные страхи касательно будущего. Растет богатство, растет и беспокойство за него. Вдруг оказывается, что этот бог, как уже было сказано, не может защитить ни себя, ни своего владельца. Он сам нуждается в защите. Это свойство всех идолов. Так рождается страх потерять накопленное. Счастливец же, свободный от гонки за материальным, хорошо спит ночью, ибо в его сердце сокрыто другое сокровище. Какое умиротворение дает поклонение истинному Богу, ибо не надо бояться его потерять. Кто может его забрать у меня? Кто может забрать меня у него? Он не нуждается в моей защите, как весь тот мусор, к которому может прилепиться мое сердце. Он сам гарант моего спокойствия и безопасности. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. 5.13. Абсолютное большинство родителей, богатых или бедных, мечтают оставить детям наследство. И чем больше имущества они могут завещать, тем как бы спокойнее им умирать. Но стоит ли тратить неоправданно много сил и времени, чтобы заработать то, что можно потерять на раз-два? Оставьте им в наследство то, что невозможно украсть, забрать или уничтожить. Поставьте себе целью номер один – познакомить ваших детей с Богом. И тогда, будьте уверены, вы состоялись как родители. Если вы оставите им в наследство потертые штаны и при этом глубокую веру и сильную любовь к Христу, вы самый успешный отец или мать. В этом и есть смысл отцовства и материнства – влюбить сыновей и дочерей в Господа. Псалом 77:5-7. Если же вы завещаете им хоть весь мир, а Иисус будет для них пустым звуком, вы неудачник, потративший скоротечное время, пока дети в гнезде, не на то. Кажется, таким горе-отцом был великий Соломон.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
2: Свободное радио. Нам по...

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: золотые библейские стихи.
1: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы смеемся над страхами наших детей, ласково называя их трусишками. Ну правда, откуда в шкафу монстр, а за батареей бабайка? Как можно бояться подкроватного спрута, если вы точно помните, что пылесосили там несколькими часами ранее? Смех смехом, но в вопросах фантазий и выдуманных ужастиков мы мало чем отличаемся от наших детей. Повздорив с другом, мы крутимся до 2 часов ночи, воображая, что этот конфликт станет последним в наших отношениях. Допустив ошибку на работе, нам кажется, что это неминуемо приведет к лишению премии или даже увольнению. Чаще всего наши страхи имеют мало общего с реальностью и оказываются сильно преувеличенными. Но механизм, заложенный еще в детстве, продолжает безотказно работать. В послании апостола Павла написано, что все свои заботы нам стоит возложить на Бога, потому что Он заботится о нашем благополучии. В этой простой мысли есть глубокая мудрость. Попытка контролировать свою жизнь приводит к постоянному страху за нее, а умение довериться всезнающему и любящему Богу избавит от ненужных переживаний и даст вздохнуть спокойно. Молитесь, доверяйте и делайте то, что зависит от вас. Никакого чудища за шторами нет.
2: Свободное радио.

0: Свободное. Свободное радио.
1: Как пришел в этот мир ни с чем.

0: down.
1: А есть в вашей жизни такое задуманное, которое, ну, никак не получается? Например, задумали побольше двигаться, поменьше лениться, но внезапно обнаружили себя лежащим на диване с залипающим в телефон. Казалось бы, да подумаешь, ну, начну активничать завтра. Но внутренний голос, чувство вины, весь этот дискомфорт, они подсказывают, что так уже было. Ты вчера говорил примерно то же самое. Я начну, я смогу, у меня получится. Вот скажите, а чего вы так сами в себя не верите? Берете и тратите еще один день на то же самое. Вы ведь так уже делали, так уже пробовали. Не работает. А вот мы в вас верим. Вставайте с дивана. Проживите этот день иначе.
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Walrus Worship. И это «Свобода».

0: Зинаида Миркина. Жизнь — это сердце разрастанье. Оно растет всегда. Вот так, как лес, до горизонта, до седьмых небес и далее во всей вселенской ткани. Одно оно, оно растет, вот так, как всеобъявший свод ветвей на древе бытия, сквозь всех и все, во все края. И как его глубоко ранят все те, кому мешает рост, кто не желает прорастанья вовнутрь себя, морей и звезд. Все те, кому нужна граница, кто захотел остановиться и тайный рост остановить, не ведая, что жизни нить перерубает.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: В мире есть немного людей, которые могли бы сказать, что Бог разочаровал и обманул их. Николас Герман был одним из таких людей. В возрасте 18 лет он принял в свое сердце Иисуса Христа. В один зимний короткий день, как-то рассматривая сухое и безжизненное дерево и думая над тем, что по весне каждая почка на нем внезапно взорвется жизнью, Герман пришел к осознанию своей духовной нищеты и попросил Бога войти в его жизнь и изменить ее своим присутствием. В 1666 году Николас был принят в братство кармелитов в Париже. Герман приступил к своим обязанностям, желая претерпеть от руки Божьей за всю свою грешную жизнь. Но Бог разочаровал его. Вместо жизни полной раскаяния, сожаления и страданий, Герман, который получил имя брата Лаврентия, приобрел прощение, радость и покой вне всяких ожиданий. Однако вера брата Лаврентия была подвержена испытанию, когда ему пришлось работать на кухне. По своей природе он был неуклюж и неповоротлив. Работа на кухне для него была сложной задачей, но так как он энергично взялся за нее, стала примером для других в течение трех последующих веков. Лаврентий был убежден, что даже самое земное и мирское задание может быть сделано с любовью ради Господа, и выполнение этого задания для великого царя придает малейшему из них духовную цель. В своей небольшой книге «Жизнь в присутствии Бога» он писал, что ежедневно начинал каждое новое задание с пылкой молитвы и затем делал все с любовью к Господу. После того, как все были накормлены, он снова молился, вознося слова благодарности. Лаврентий писал так: «Мы не должны уставать, делая что-то незначительное во имя Божьей любви, потому что Он принимает во внимание не объем работы, а любовь, с которой мы выполняем ее». Практический подход Лаврентия к присутствию Христа в каждом, даже обыденном деле, основан на Библии. «И все, что делаете, — написал Павел в послании к Колоссянам, — делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Для брата Лаврентия было очевидно, что практические аспекты христианства могут быть изложены в трех словах, написанных апостолом Павлом: «Вера, надежда, любовь». Он сказал: «Все возможно тому, кто верит, все нетрудно тому, кто надеется, все легко тому, кто любит». Однако намного легче тому, кто применяет все эти три добродетели одновременно. Применение веры, надежды и любви означало для брата Лаврентия жить в присутствии Бога. Жизнь брата Лаврентия показывает нам, что для христианина не должно быть разницы между обыденным и возвышенным, потому что Господь делает из них обоих святое. Так считал брат Лаврентий, который дожил до 80 лет. Он написал в своей книге: «Жизнь в присутствии Бога – это самое лучшее правило святой жизни». Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал:
2: «Вижу проходящих людей, как деревья».
1: Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав:
3: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении».
1: И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих:
3: «За кого почитают меня люди?»
1: Они отвечали:
4: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию,
5: а иные за одного из пророков».
1: Он говорит им:
3: «А вы за кого почитаете меня?»
1: Петр сказал ему в ответ:
6: «Ты Христос».
1: И запретил им, чтобы никому не говорили о нем.
0: Радость есть всегда. Свободное радио. I wanna be rich.

0: Стихи Анны Филатовой читает Дарья Козинцева. Не осталось в сказке чудовища настоящего. Так придешь убивать дракона, а там сидит ящерка. И останется только грохнуть об пол оружием. Много чести убить такое, кому он нужен? Так придешь за игой. А в избушке сидит красная девица. Непонятно, кого тут морочит, на что надеется. Развернешься к избушке задом, а к лесу передом. И пойдешь искать еще хоть какую-то невидаль. Так придешь за смертью Кощея, а он в маразме, и неловко как-то становится прямо сразу. И уходишь, и носишь потом старику гостинцы. Да следишь, чтоб не лезли всякие проходимцы. И кого не найдешь, не зловещ, а скорее жалок. Растеряли чудовище когти свои и жало. Я ищу, с кем сразиться, и не нахожу ответа. Никого страшнее меня тут, похоже, нету.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Приветствую вас, жители планеты Земля. Ну, как жители? Все мы здесь, по сути, квартиранты. Просто не все добросовестные, чистоплотные и ответственные квартиранты. А как вам мысль? Если в коробочку положить алмаз, коробочка станет шкатулкой. А если в коробочку положить огрызок, та же самая коробочка станет урной. И тогда получается, мы то, что вкладываем в свою голову. Свою голову, душу и сердце. Подходите ответственно к тому, что слушаете. Рекомендую «Свободное».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, 6 его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил школу, он решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В 1970 году он крестился в церкви евангельских христиан-баптистов в Слободейской,

0: и после крещения у него возникло сильное желание рассказывать другим о благой вести, даре новой жизни и прощении грехов. Он проповедовал Евангелие с большим энтузиазмом и радостью, как в своей поместной церкви, так и во время работы курьером. В ноябре 1970 года он был призван в ряды советской армии для прохождения двухлетней воинской службы. Когда Ваня начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была -25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите». И описал видение ангелов и неба, которое Бог дал ему, чтобы укрепить его в последнем испытании. Через несколько дней тело Вани пришло в дом родителей в закрытом гробу. Мама Вани настояла на том, чтобы гроб открыли. Ваню нельзя было узнать. Свидетели, как христиане, так и нехристиане, подписали заявление, в котором говорилось, что его грудь была обожжена. Лицо и тело были покрыты ссадинами и синяками. Сердце было проколото в 6 местах. В своем последнем письме от 15 июля 1972 года Ваня написал: «Я желаю, чтобы все вы, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2:10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев.
1: След в истории.

0: Зинаида Миркина. И по коранической легенде, и по еврейской агаде мальчик Авраам продавал глиняных башков в лавке своего отца. И вскоре увидел, что башки эти не более чем идолы, создания рук человеческих. И тогда он ушел в пустыню искать живого Бога, встретиться с ним лицом к лицу. Лицо живого Бога. Где оно? Что оно такое? Над пустыней взошла звезда. Прекраснее нее Авраам ничего не видел до сих пор. И он сказал: «Вот Бог мой». Но луна затмила звезду, а солнце — луну. И Авраам, менявший одного Бога на другого, все более прекрасного и могучего, вдруг понял, что Бога истинного нельзя увидеть физическими глазами. И впервые человек поклонился незримому Творцу всего зримого. Ни звезды, ни луна, ни солнце не стали от этого менее прекрасными и ничуть не менее волновали его сердце. Но он почувствовал, что они лишь частицы великого орнамента, частицы того целого, которое не может предстать пред глазами человека, хотя бы потому одному, что глаза эти тоже его составная часть. «Ты невидим, потому что ты зрачок моего глаза», — сказал Тагор о Боге.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Леонид Новиков, пастор церкви Новый Завет, Пермь.
1: Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Слава Богу, что мы с вами имеем упование нашего Господа. Библия учит нас, чтобы мы укрывались в Его имени, как в крепкой башне. Вы знаете, очень важно нам как можно больше проводить времени в общении с Ним. Сегодня все зависит от того, с кем мы больше проводим времени, с кем мы больше общаемся. Если мы больше времени проводим в средствах массовой информации, смотрим телевизор, погружаемся в сети интернета, то, вы знаете, очень часто мы наполняемся не тем, что на самом деле помогает нам бодрствовать, помогает нам трезвиться и, самое главное, не паниковать. Как важно доверять Слову Божьему, как важно всегда обращаться к Нему. Вы знаете, это зависит от нас. Кого мы коронуем в своей жизни? Если мы будем сегодня смотреть на обстоятельства, на то, что происходит в мире, то, наверное, мы отдадим корону не тому. Но если мы будем читать Слово Божие, вместе молиться и собираться в Доме Божьем, то мы коронуем нашего Христа. Он наш Царь, Он наш Король. Да благословит всех ваш Господь, да поможет Он вам признать Его своим Господом во всей вашей жизни и во всех сферах вашей жизни. Благословений.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь к отречению. «И подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“». Евангелие от Матфея, 26 глава, 69 и 70 стихи. Как человек, который был в таком тесном общении с Иисусом, мог отречься от своего Господа? Всего несколько ошибок увели Петра от общения с Господом к отречению от Него. Спор с Иисусом был первой ошибкой Петра. Если вы когда-нибудь поймете, что спорите с Господом, знайте совершенно точно, вы не правы. Всего несколько ошибок уведут вас от общения с Господом и приведут вас к отречению. Во-вторых, Петр хвалился своим посвящением: «Если все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Остерегайтесь самоуверенности по плоти». Далее Петр вместо молитвы выбрал сон. Часто мы вспоминаем о молитве задним числом или считаем ее чем-то необязательным. Я уверен, что если бы мы молились больше, то грешили бы меньше. И далее Петр держался на расстоянии от Иисуса. Петр же следовал за ним издали. Секрет христианской жизни — держаться к Иисусу как можно ближе. И, наконец, мы видим, что Петр греется у костра солдат. Искать тепло у врага всегда опасно. Петр отрекся от Господа, но его вера не покинула его. Если, как Петр, вы совершили промах, Иисус хочет помочь вам начать сначала, на этот раз держась крепко за его руку, находясь очень близко к нему и избегая вражеского костра. Отец, мы благодарим тебя за твою милость, за твою благодать и твое прощение наших грехов. Мы так благодарны, что, несмотря на наши промахи, ты можешь и ты желаешь восстановить нас, чтобы мы могли быть полезными и могли служить тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Помните историю про маму, снимавшую вместе со своим ребенком, ребенком-школьником, елочные игрушки с городской большой елки? Новость эта по соцсетям разлетелась, по-моему, в канун прошлого Нового года. Была замечена нормально, так адекватно одета, хорошо выглядящая женщина, которая вместе с ребенком своим, простите, тырила елочные игрушки, складывала к себе в сумку, ему в портфель. Когда прохожий что-то попытался ей сказать, видимо, призвать к трезвости и ясности ума, что же вы делаете, тем более с ребенком, та выпалила что-то про маленькую зарплату и, видимо, указала, куда идти дальше. Другая история про друзей-предпринимателей, открывших свой салон красоты, разбивших клумбы возле парадного крыльца. И вот буквально цветы посадили, на следующий день приходят, нет. Посмотрели по камерам наблюдения.

0: все в голове уложено по полочкам. Это называется «нищета и бедность в голове». А как насчет вас, друзья? Я думаю, что мы в подавляющем своем большинстве так или иначе знакомы с понятием экономии. Не в смысле науки, экономики, а в смысле житейском, самым что ни на есть будничном. Так или иначе, каждому, наверное, приходится на чем-то экономить. Если самих себя промониторить, у вас как дела обстоят? Все в порядке? Экономия – это мудрость? Или экономия – это уже немножко про дух бедности? Задумывались когда-нибудь о том, что экономия может быть еще и мнимой, нерациональной? Это когда человек однажды решает для себя, да, все, обстоятельства таковы, что надо начинать экономить, и такой человек начинает экономить немножко не на том. То есть он может себя корить за кофе, выпитый в кофейне, потому что вроде как можно было и дома кофе попить. И в итоге ты уже в кофейне, но ты не расслабляешься и удовольствия не получаешь, потому что ты параллельно заедаешь это все недовольством от того, что сейчас выложишь какую-то сумму. Но в то же время потом тебя зовут на какой-то праздник, или друзья тебе звонят вдруг, а приезжай на другой конец города, а тебе так хочется, тебе так весело, тебе так перспективно от этого всего, что ты садишься в такси и втридорога, вместо того, чтобы спуститься в метро, втридорога доезжаешь до своих друзей. Ты только что крохоборился от чашки кофе. Это называется мнимая экономия. Такая же мнимая экономия происходит, когда люди гоняются за сыром подешевле, но при этом разницу в стоимости этого сыра между двумя гипермаркетами тратят на проезд к этим двум гипермаркетам. И действительно, если подходить к вопросу с мудростью, совсем не всегда то, что прямо сейчас дешевле, для вас обернется выгодой.
1: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Твой новый день на свободном.

0: христианам в Колоссах.
1: «Жены, повинуйтесь мужьям. Это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными».

Всем привет! Ученые говорят, что в кошачьем ухе 32 мышцы, благодаря чему животное может шевелить им в разные стороны. Нам с вами тоже стоит держать ухо востро, чтобы концентрироваться на Божьем голосе и игнорировать то, что отвлекает от него. Ну а свободное радио постарается вам в этом помочь.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Детские годы – самое благодатное время, когда вы можете утвердить свой родительский авторитет в семье, воспитать в ваших детях уважительное к себе отношение. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему дети так легко и быстро усваивают иностранные языки, будь то русский, китайский, испанский или иврит? В их речи вы не услышите ни малейшего акцента, а пройдет каких-нибудь 10-15 лет, и уже повзрослевшим детям произношение тех же звуков будет даваться совсем не так легко. Вот как объясняют этот феномен ученые-лингвисты. В раннем детстве гортань ребенка легко принимает необходимую для правильного произношения форму. Затем она как бы затвердевает, застывает в этом положении, что делает почти невозможным или, во всяком случае, очень трудным фонетическое усвоение новых звуков в последующие годы. Иными словами, нам отпущен только краткий промежуток времени для развития наших речевых навыков. Здесь мы вправе провести аналогию с воспитанием у наших детей уважительного отношения к родителям. Почтительное или даже благоговейное отношение к себе мы можем воспитать в наших детях только в раннем детстве. Не успеете и глазом моргнуть, а ваш поезд уже ушел. Вот почему, чем больше ваш ребенок проявляет свою независимость в детские годы, тем скорее вы должны направить эту волю к свободе в нужное вам русло, сочетая вашу нежную любовь к ребенку с твердостью. Если вы упустите эту возможность, на вашу долю выпадет немало забот и тревог, когда ваш ребенок подрастет. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

53-й псалом. «Боже, спаси меня своим именем, оправдай меня своей силой. Боже, услышь молитву мою, внемли словам моих уст. Чужие восстали против меня, беспощадные ищут жизни моей, те, кто о Боге не думает. Но воистину, Бог мне помощник, владыка меня укрепляет. Он воздаст врагам моим за зло, погубит их ради своей верности. Я добровольно принесу тебе жертву, я буду славить имя твое, Господь, потому что оно прекрасно. Ведь ты уберег меня от всех бед, и я победно смотрел на врагов».

0: а Павла христианам в Филиппах.
1: «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, шесть его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил школу, он решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В 1970 году он крестился в церкви евангельских христиан-баптистов в Слободейской. И после крещения у него возникло сильное желание рассказывать другим о благой вести, даре новой жизни и прощении грехов. Он проповедовал Евангелие с большим энтузиазмом и радостью, как в своей поместной церкви, так и во время работы курьером. В ноябре 1970 года он был призван в ряды советской армии для прохождения двухлетней воинской службы. Когда Ваня начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была минус 25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите». И описал видение ангелов и неба, которое Бог дал ему, чтобы укрепить его в последнем испытании. Через несколько дней тело Вани пришло в дом родителей в закрытом гробу. Мама Вани настояла на том, чтобы

0: чтобы гроб открыли. Ваню нельзя было узнать. Свидетели, как христиане, так и нехристиане, подписали заявление, в котором говорилось, что его грудь была обожжена. Лицо и тело были покрыты ссадинами и синяками. Сердце было проколото в 6 местах. В своем последнем письме от 15 июля 1972 года Ваня написал: «Я желаю, чтобы все вы, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2.10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев».
1: След в истории. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Оступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».
2: Свободное радио рядом.

0: Оказывается, что во время сна наш мозг специально парализует тело, чтобы предотвратить лишние неконтролируемые движения и избежать случайных травм. Этим объясняется знакомый всем сюжет сна, когда мы хотим поторопиться или убежать, но не можем этого сделать. В жизни тоже бывает такое чувство, когда хотел бы действовать, но от тебя ничего не зависит. Как знать, может быть, это Бог ограждает нас от неконтролируемых движений и случайных травм?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: люди стали вступать в брак с самого начала их сотворения, ни для кого не секрет. Но откуда ведут свое начало брачные договора, брачные свидетельства, документы, подтверждающие законность сожительства супругов? Самое раннее свидетельство о браке было найдено среди арамейских папирусов еврейского селения Элефантина в Египте. Документ датируется 5 веком до нашей эры. Сам сертификат был короток, прост и неромантичен. Своеобразное свидетельство жениха, что 6 коров было выдано в обмен на здоровую 14-летнюю невесту.
1: Настройся на хороший день.

0: Притчи Соломона.
1: Лукавый человек сеет раздор, и сплетня разлучает близких друзей.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: 53 глава, книга пророка Исаии. Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Книга Деяний, 8 глава, 34 и 35 стихи. Многие спрашивают, почему верующие, рассматривая те или иные персонажи и события Ветхого Завета, говорят, что речь идет об Иисусе Христе. Беседа евангелиста Филиппа с высокопоставленным чиновником эфиопского двора, из которой взят приведенный выше стих, является хорошим ответом на такие вопросы. Этот важный сановник приехал в Иерусалим для поклонения. Он достаточно знал о Боге, чтобы понять, он не сможет найти покоя для своей души в мире языческих богов. Бог устроил так, что он приобрел свиток книги пророка Исаии, ибо никто не возвещал о пришествии Спасителя и его искупительном деле более ясно, чем этот пророк. Возвращаясь домой, этот вельможа читал следующий стих. «Как овца веден он был на заклании, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзает уст своих». И тут возник резонный вопрос. Если это не могло относиться к Исаии, то должно было относиться к кому-то другому. Но к кому? Ему смог помочь Филипп. Этим другим был Иисус. И проповедь Филиппа на основании этого стиха была настолько эффективной, что эфиоп обрел веру в его же присутствии. С тех пор многие приняли Иисуса как своего Спасителя в результате того, что читали эту, 53 главу из пророка Исаии.

0: Стих дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Почти 88% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неприязнью, не поверите, по отношению к литературным героям. И примерно половина даже не дочитывали книгу. Возглавляет хит-парад самых неприятных литературных героев помещица из «Муму» и Анна Каренина из одноименного романа. Не стану интересоваться, какой библейский герой вызывает в вас исключительно негативные эмоции. Хотя это очень даже интересно. Но знаете что? Даже если в Библии вам что-то не нравится, непонятно или неинтересно, все равно никогда не откладывайте на пыльную полку книгу книг.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Вдохновляет. Проверено.

0: Воронкова Ольга. В самолете нет атеистов. Когда терпит крушение пилот, когда с неба ясного чистого в бездну падает самолет, когда ужас и страх наполнят сердце каждого человека, неожиданно вдруг все вспомнят, что Господь допустил все это, что Господь сотворил это небо, по нему летели беспечно, и никто не подумал об этом. А сейчас они канут в вечность. Каждый будет молиться и каяться, вспоминать, как греховно он жил. Наше сердце в беде оголяется. Все молить будут: «Боже, прости». В онкологии нет атеистов. Там, где рак пожирает людей, там становятся души их чистыми от греховных земных страстей. Познают там всю милость Божью. Там вкушают, как благ наш Господь. И свою познают ничтожность и великую Божию любовь. Атеистов нет, когда дети вдруг попали в ловушку врага. И ты знаешь, никто на свете им не сможет помочь. И тогда ты бежишь к милосердному Богу и детей умоляешь простить, показать им прямую дорогу, из греховного плена спасти. Страшно жить на земле без Бога, страшно Господу быть врагом. Только с Ним безопасна дорога, когда ты примиришься с Творцом.
1: Свободное радио.

0: Господи, Господи, если ты есть, помоги.
1: Я здесь.
0: О, слава Богу. Помоги, помоги, скорее, за мной гонятся.
1: Для этого я и пришел.
0: Ну тогда что же ты стоишь? Они сейчас нас найдут, и тогда крышка.
1: Не бойся, я приму их удар на себя. Я отдаю свою жизнь за тебя.
0: В каком смысле?
1: Я умру вместо тебя.
0: Чего? Умрешь? Это все? Это все, что ты всемогущий и всесильный можешь сделать? Неужели это все?
1: А тебе этого недостаточно? Ты ведь будешь спасен.
0: Да, но так...
1: Да, таков мой путь спасения.
0: Ладно тебе, ладно. Ну что ты строишь из себя слабака? Ты же бог, ты же бог. Где всякие твои спецэффекты там? Где гром и молния? Где воинство небесное? Ну давай, достань сверхмощный вселенский бластер. Бах-бах-бах по этой жалкой кучке врагов. Ты ж крутой, ты. Ну явись, явись своей славе. Как там, ну как там это у тебя делается?
1: Эх, Вася, Вася, если я явлюсь во всей своей славе, от тебя, Иванов, и атома не останется. А я хочу тебя спасти.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях. That's how you...

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: В городе холодно, в городе.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Глупости, говорят те, кто оправдывают свой гнев и нетерпение трудностями. Трудности не делают людей нетерпеливыми, но доказывают, что эти люди нетерпеливы. В трудностях каждый может узнать, из чего состоит его сердце.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
3: И будь, что будет.

0: Всем привет! Это Константин Гусихин, а вы слушаете «Свободное радио».
1: Посреди суеты мы как будто забыли

0: Разорванная завеса. Это был мрачный день в окрестностях Иерусалима. На холме за городскими стенами человек, который последние 3 года привлекал толпы последователей, повис на грубом деревянном кресте. Казнь была мучительной и позорной. Друзья плакали и рыдали. Свет солнца больше не освещал полуденное небо. А невыносимые мучения человека на кресте закончились, когда он громко воскликнул: «Совершилось!» В тот самый миг в великом храме на другом краю города раздался иной звук – треск рвущейся материи. Чудесным образом, без человеческого вмешательства, большая толстая завеса, отделявшая святое святых от остальной части храма, разорвалась посередине сверху донизу. Эта разорванная завеса стала символом того, что совершилось на кресте. Людям открылся новый, живой путь к Богу. Иисус, человек на кресте, пролил свою кровь, совершая последнюю жертву, единственно истинную и достаточную. Эта жертва позволила всем верующим в Него радоваться Божьему прощению и войти в общение с Ним. Из тьмы той первой Страстной Пятницы к нам пришла лучшая новость всех времен. Иисус Христос открыл нам путь к спасению от наших грехов и привел в вечное общение с Богом. Слава Богу за весть разорванной завесы! Небесный Отец, благодарим, что через Иисуса Христа мы соединились с Тобой и теперь будем вечно радоваться этому общению.
1: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
1: Сделано для тебя.

Привет, друзья! Это Катя. Как ваше настроение сегодня? Как у вас дела? Не стесняйтесь, пишите нам на свободное. Нам правда не все равно, как чувствуют себя наши слушатели. Мы всем коллективом «Свободного» регулярно собираемся все вместе на молитву, так что можем помолиться и о вас. Наш номер плюс 7-910-44-668. Пишите нам в любом удобном для вас мессенджере. Все дойдет. «Свободное радио» для того и существует, чтобы никому в этом не

0: 102 Псалом. «Прославь, душа моя, Господа! Все нутро мое, славь Его святое имя! Прославь, душа моя, Господа, и не забудь добрые дела Его! Того, кто прощает всю вину твою и исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами, кто наполняет твою жизнь благами, чтобы, подобно орлу, обновлялась твоя юность. Господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных. Он показал Моисею пути свои и сыновьям Израиля дела свои. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Он не беспрестанно сопротивляется и не вечно держит в себе гнев. Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами, и не по нашим преступлениям воздал нам. Как небо высоко над землею, так велика Его милость к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи. Как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его. Ведь Он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы – прах. Дни человека, как трава, он цветет, как полевой цветок. Пройдет над ним ветер, и нет его. И никто не узнает места, где он был. Милость же Господа извечна и навсегда над боящимися Его. И Его праведность к сыновьям сыновей их, к берегущим Его завет и к помнящим Его наставления, чтобы исполнять их. Господь в небесах поставил свой престол, и власть Его простирается над всем. Прославьте Господа, ангелы Его, великие силы, исполняющие Его повеления и повинующиеся Его слову. Прославьте Господа, все Его воинства, Его служители, исполняющие Его волю. Прославьте Господа, все дела Его, во всех местах Его правления. Прославь, душа моя, Господа».
1: Свободные

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Валя, я из Питера.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я родилась в верующей семье, но нужду увидела, когда было мне 16 лет. Я просто увидела, что я грешна. И мне просто хотелось прощения. И у Господа я это нашла. Я слышала об этом с кафедры, но это так сильно меня не касалось. И просто была привычка хождения. Со временем Господь просто стал работать. Это не был какой-то один момент, не было света с небес, вот, и падение на колени. Просто внутри, в сердце стали проходить перемены. И я увидела, как я стала относиться, менялось мое, точнее, отношение к вещам, которые вокруг меня окружали, друзья, с которыми я училась. Я видела, какие они, какая я. Хотела стянуться к чему-то более светлому, нужному. И Господь показал, что поиск, что я ищу счастье не в тех местах. На самом деле, сейчас я очень счастлива, потому что счастье нашла в нем.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Она помогает мне быть сильной, помогает быть терпеливой со своими детьми, в семье, быть милостивой своим близким. Без Христа просто я не понимаю, как я бы вообще дальше жила и смотрела на все те обстоятельства, которые сейчас нас окружают, особенно в это время.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Это отрывок из Ионы, когда Ион описывает свое состояние перед Богом во чреве кита, и когда он взывает оттуда, вот сегодня как раз у нас говорили об этом, что у Господа спасение, что только Господь дарует мне спасение и избавление из этого ада. И на самом деле это место, оно просто помогает в трудные периоды очень сильно. И я понимаю, что любые обстоятельства для кого-то могут являться просто как ад, местом, из которого, кажется, нету выхода просто. А Иона получил избавление. И для меня это такой пример очень хороший.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Это

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда и никому не рассказывай о своей вере, даже если спросят. Зачем ставить людей и себя в неудобное положение? Придет момент, и люди все узнают и поймут сами.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: крутые библейские стихи.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалтырь, 41 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Порог, как болото. Затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, 6 его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил школу, он решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В 1970 году он крестился в церкви евангельских христиан-баптистов в Слободейской. И после крещения у него возникло сильное желание рассказывать другим о благой вести, даре новой жизни и прощении грехов. Он проповедовал Евангелие с большим энтузиазмом и радостью, как в своей поместной церкви, так и во время работы курьером. В ноябре 1970 года он был призван в ряды советской армии для прохождения двухлетней воинской службы. Когда Ваня начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была минус 25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите». И описал видение ангелов и неба, которое Бог дал ему, чтобы укрепить его в последнем испытании. Через несколько дней тело Вани пришло в дом родителей в закрытом гробу. Мама Вани настояла на том, чтобы гроб открыли. Ваню нельзя было узнать. Свидетели, как христиане, так и нехристиане, подписали заявление, в котором говорилось, что его грудь была обожжена, лицо и тело были покрыты ссадинами и синяками, сердце было проколото в 6 местах. В своем последнем письме от 15 июля 1972 года Ваня написал: «Я желаю, чтобы все, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2:10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев.
3: След в истории.

0: устала.
1: О, отлично. Весь город как на ладони.
0: Ой, ты не скажешь, наконец, зачем ты меня сюда на крышу приволок? На какой
1: говорю,
0: этаж? На девятый.
1: Держи бинокль.
0: Спасибо.
1: Вон, смотри, вон, видишь, вон там на центральном перекрестке авария.
0: Где?
1: Вон, возле книжного магазина, видишь?
0: А, ну вижу. И что?
1: А, обрати внимание на шоссе.
0: Ну, пробка. Из-за аварии образовалась пробка. И что? Ты для этого меня сюда приволок? Я тащилась сюда. Я еле ноги приволокла.
1: Обрати внимание на водителя вон той красной BMW, которая сейчас с улицы Гагарина на шоссе сворачивает.
0: И что?
1: Как думаешь, ему известно об аварии?
0: По всей видимости, нет. Иначе бы он по окружной объехал. А так ему придется в пробке торчать, пока машина не отбуксует.
1: Смотри-ка, эвакуаторы уже подъехали. Скоро пробка должна рассосаться. Mm-hmm. Жаль только, что водитель вон той белой восьмерки об этом не знает.
0: Ага, похоже, устал ждать и свернул на окружную. Бедняге придется в два раза дольше домой ехать.
1: Mm-hmm.
0: Короче, колись, зачем ты меня сюда привел?
1: Чтобы вывести тебя из депрессии.
0: Из чего? Из какой депрессии?
1: Я же вижу, что ты себе места не находишь.
0: Я?
1: Ты не можешь понять, как Бог мог закрыть дверь твоему служению после того, как Он так ясно показал тебе свою волю.
0: Ты хочешь сказать, моя проблема в том, что я просто не вижу того, что происходит впереди меня? И что Господь совсем и не закрыл дверь моему служению?
1: Более того, возможно, Он уже расчистил для тебя дорогу, а ты, устав ждать, сворачиваешь в сторону, ну, как водитель вон той восьмерки.
0: Бедняга. Если бы он только мог посмотреть на эту ситуацию сверху.

0: Петр Мамонов. Жить станет лучше, когда ты станешь лучше. И нечего пенять на правительство. Надо стремиться стать не хорошим актером, а хорошим человеком. Добрым, ни с кем не спорить, не обижаться, нос не задирать. Когда одна клетка оздоровляется, то клетки вокруг нее тоже становятся здоровыми. И никаких слов и уговоров, только личный пример.
1: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь к отречению. «И подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“». Евангелие от Матфея, 26 глава, 69 и 70 стихи. Как человек, который был в таком тесном общении с Иисусом, мог отречься от своего Господа? Всего несколько ошибок увели Петра от общения с Господом к отречению от Него. Спор с Иисусом был первой ошибкой Петра. Если вы когда-нибудь поймете, что спорите с Господом, знайте совершенно точно, вы не правы. Всего несколько ошибок уведут вас от общения с Господом и приведут вас к отречению. Во-вторых, Петр хвалился своим посвящением: «Если все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Остерегайтесь самоуверенности по плоти». Далее Петр вместо молитвы выбрал сон. Часто мы вспоминаем о молитве задним числом или считаем ее чем-то необязательным. Я уверен, что если бы мы молились больше, то грешили бы меньше. И далее Петр держался на расстоянии от Иисуса. Петр же следовал за ним издали. Секрет христианской жизни — держаться к Иисусу как можно ближе. И, наконец, мы видим, что Петр греется у костра солдат. Искать тепло у врага всегда опасно. Петр отрекся от Господа, но его вера не покинула его. Если, как Петр, вы совершили промах, Иисус хочет помочь вам начать сначала, на этот раз держась крепко за его руку, находясь очень близко к нему и избегая вражеского костра. Отец, мы благодарим тебя за твою милость, за твою благодать и твое прощение наших грехов. Мы так благодарны, что, несмотря на наши промахи, ты можешь и ты желаешь восстановить нас, чтобы мы могли быть полезными и могли служить тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: 100 нескучных историй. Глупее шута. У царя был шут, который многие годы ежедневно развлекал его шутками, чудил, гримасничал. Однажды царь протянул шуту свой скипетр и сказал:
1: «Ой, держи его при себе, пока не найдешь человека глупее себя. И если такой вдруг отыщется, в чем я сильно сомневаюсь, можешь подарить ему этот скипетр».
0: Прошло несколько лет. Царь тяжело заболел и слег. Жить ему осталось немного, и он это понимал. Как-то вечером велел царь позвать шута. Что ни говори, а любил он своего старого озорного приятеля и был не прочь напоследок перекинуться с ним парой слов. «Я отправляюсь в дальний путь», — молвил царь.
2: «Вот как? Скоро ли вернешься? Дней через 100 или больше?»
0: — весело спросил шут. «К сожалению», — вздохнул царь, — «я уже не вернусь».
2: «И куда же ты собираешься, мой государь?»
0: — поинтересовался шут. «Туда, где никогда еще не был. И мне, признаться, немного страшно, приятель».
2: «Но ты наверняка хорошо приготовился к этому походу, не так ли, владыка?»
0: «Увы», — опустил голову царь, — «я совсем не готов». «Ну и ну», — задумчиво прошептал шут. «Ты отправляешься в дальний путь, и притом навеки, а между тем никак к этому не приготовился?»
2: Царь молчал, а шут достал из-за пазухи скипетр и протянул ему. «Вот, возьми. Кажется, я нашел человека глупее себя».
0: Согласно Библии, наша земная краткая жизнь однажды сменится загробной вечной. Но то, где мы проведем вечность, зависит от того, как мы распорядимся нынешней жизнью, какой путь выберем. Если мы выберем Христа и последуем за Ним, то и в вечности будем с Ним, в Его небесном царстве. Ну а пока мы на земле, постараемся все больше сближаться с Христом, жить в согласии с Его учением, изложенным в Евангелии. Это и будет нашей подготовкой к вечности. Ведь вечная жизнь, она во Христе. Как сказал апостол Иоанн, «Бог даровал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его».
3: Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Воронкова Ольга. Душа в молитве. Душа, смиренно преклонив колени, молитву возносила в небеса, как фимиам курились омоления перед лицом небесного Отца. Она молилась за больных, убогих, молилась за врагов и за друзей, просила: «Господи, не будь к ним строгим, помилуй их по милости своей». Душа молилась горячо и слезно, стекали слезы по ее щекам. Она просила накормить голодных, здоровье дать болящим старикам, детей, чтоб защитил Бог от насилия, помог бездомным обрести свой кров. А сердце плакало от своего бессилия, душа искала Божью любовь. И в тишине ночной душа стонала, она искала Божьего лица. Как достучаться до небес не знала, как докричаться до небесного Отца. А рядом стоял Бог, Отец Небесный, и, положив ей руку на плечо, с любовью слушал все ее моления, что в небо посылала горячо. Когда молитву в небо посылаем, смирившись перед Господом душой, здесь на земле Господь нас обнимает своей любовью вечной и святой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Почему злобный и жестокий Бог допускает страдания? Почему люди несчастны, забиты и голодают? Как же можно верить в такого Бога, который допускает страдания и войну? А вы не замечали, что сытые, сильные, гордые жрут друг друга и ненавидят? Что с ростом благосостояния в обществе частенько растет и разрыв между бедными и богатыми? Но нам для примера и ходить далеко не надо. Стоит людям отъесться и заматереть, как начинается война всех против всех. Так где же лучший мир? В ночном клубе, где сытые и богатые ненавидят друг друга? Или раз в бомбленном городе, где голодающие жмутся друг к другу? Где добро? На эти мысли меня навела вот эта простая история из блокадного Ленинграда. В нашей семье дошло до того, что дядя требовал кота Максима на съедение чуть ли не каждый день. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жаконя наш пел, разговаривал, а тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменили на папину ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил. Шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к Жаконе. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой. Птица и кот в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Псих дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
0: в ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В некоторых детях уже с самого рождения заложена тяга к лидерству. Другим же суждено всегда быть ведомыми. Этот факт – причина многих тревог для родителей. Радио России представляет цикл радиопередач доктора Джеймса Добсона «В фокусе семья». Мама одного очень послушного и спокойного мальчика рассказала мне, что ее сына постоянно обижают в детском саду. Каждый день она говорила ему, что мальчик должен уметь постоять за себя. Но ему претила одна уже мысль о том, чтобы применить силу. Наконец, когда ему стало совсем не невмоготу, он решил последовать совету матери. Однажды по дороге в школу он сказал: «Мама, если они еще раз меня тронут, то я поколочу их немножко». Как можно поколотить немножко? Не знаю, но для этого безобидного мальчика эта фраза имела смысл. Вот такие безобидные и добродушные дети, особенно мальчики, причиняют немало беспокойств родителям. Пассивных, спокойных людей уважают меньше, чем агрессивных лидеров. Они кажутся бесхребетными и забитыми. Но ведь человеческая личность – явление прекрасное и многогранное. Однажды из двух абсолютно схожих характером и взглядами людей один оказывается лишним. Я советую родителям принимать своих детей такими, какие они есть, ценить и культивировать в детях присущие им с рождения качества. Не пытайтесь переделать ребенка в соответствии со своими желаниями. Пусть он сохранит свою уникальность в большой человеческой семье. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Хочу спросить, вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, тогда расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 2019 года. Называется «Сестренка». Режиссер Александр Галибин. Шестилетняя сирота Оксана, потерявшая семью во время Великой Отечественной войны, переезжает из родной украинской деревни в башкирский аул. Ей приходится нелегко в незнакомой среде, но ее новый брат Рамиль помогает ей справиться с недавними потрясениями, пережить трудности войны и снова обрести чувство дома. Фильм по мотивам повести Мустая Карима. «Сестренка».
1: Свободное радио. Верь, живи, молись. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А конец света скоро? Почему-то и в светской, и в церковной жизни очень модно вычислять дату конца света. Все новое и необычное записывается в его приметы. Если раньше к ним относили трехперстное крестное знамение, европейское платье и бритье бороды, теперь чипирование интернет-технологий. Видимо, нам легче принять апокалипсис, чем тот факт, что мир неизбежно меняется. К тому же, если умрут все и сразу, это, во-первых, не так обидно, а во-вторых, есть надежда затеряться среди масс, уйти от ответственности за свои поступки. В ожидании конца света мы часто забываем, что у каждого из нас своя дата конца света и свой судный час, в который придется отвечать за все, что мы делали на Земле.
2: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Когда благодарение наполнено истинным смыслом, и это не просто формальное вежливое спасибо, то оно выражает признание зависимости. Билли Грэм.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему:
2: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей».
1: И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. В Эопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Эопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал:
2: «Тавифа, встань!»
1: И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Эопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Эопии у некоторого Симона-кожевника.

0: Свободное радио. Правильный выбор.
1: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи. То ли касание неба,

И тогда мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: 12 букв, первая N, порода собак.
1: Ньюфаундленд.
0: Точно, подходит.
1: Знаешь, Гарик, в моей жизни чего-то не хватает. Я не знаю, чего именно. У меня вроде все есть, но, понимаешь, чего-то важного не хватает.
0: А вот 5 букв, первая И, спаситель мира.
1: Иисус.
0: Точно, подходит, спасибо.
1: Так вот, иногда мне ужасно одиноко. Мне хочется поговорить с кем-то, кто знает ответы на вопросы, которые меня тревожат.
0: 7 букв, первая М, а последняя А, обращение к Богу.
1: Ну, это же молитва. Все-таки я не знаю, может быть, есть какое-то место, куда можно пойти?
0: Ну, вот это не знаешь, собрание верующих, первая С.
1: А, ну, Гарик, это же просто церковь.
0: А, да.
1: Почему у нас нет какого-нибудь руководства о том, как правильно жить? Где истина?
0: Божье слово, первая Б.
1: Библия. Ну, давай думай сам уже, уж как не стыдно.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вы замечали, что обычно спешка и сутолока ссорят людей? И почти невозможно в таком состоянии сохранить в душе безмятежность и спокойствие. Но ведь это именно то, что нам так нужно в нашем мире. От стресса-то никуда не деться, а вот реагировать на него по-христиански нужно всем. А в Писании есть прекрасный совет, как это сделать. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Так и поступим. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, 6 его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил

0: начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была минус 25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите». И описал видение ангелов и неба, которое Бог дал ему, чтобы укрепить его в последнем испытании. Через несколько дней тело Вани пришло в дом родителей в закрытом гробу. Мама Вани настояла на том, чтобы гроб открыли. Ваню нельзя было узнать. Свидетели, как христиане, так и нехристиане, подписали заявление, в котором говорилось, что его грудь была обожжена. Лицо и тело были покрыты ссадинами и синяками. Сердце было проколото в 6 местах. В своем последнем письме от 15 июля 1972 года Ваня написал: «Я желаю, чтобы все вы, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2.10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев.
1: След в истории.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Пока не настало время веры, мы были заключены под стражу закона до явления грядущей веры. Итак, закон был к нам представлен как суровый воспитатель до тех пор, пока не пришел Христос, чтобы мы были оправданы за веру. А когда настало время веры, мы вышли из-под надзора воспитателя. Ведь все вы через веру сыны Бога в единении со Христом Иисусом. Ведь, крестившись, чтобы соединиться со Христом, все вы облеклись во Христа. И нет уже ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении со Христом Иисусом. А если вы Христовы, значит, вы потомки Авраама и наследники того, что обещано».
2: «Свети ярко». Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, когда люди наполняются таким праведным гневом, то от этого количество зла в мире не уменьшается, а наоборот увеличивается и возрастает. Как огонь, который соединяется с другим огнем, или ночная мгла, когда добавляется к ней туман. Зло никогда не может уничтожить зло. Оно в состоянии его только умножить. Но если на ненависть ответить любовью, то нисходит божественная благодать, которая побеждает зло. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», говорит нам и Священное Писание.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: любовь. Своими словами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Зовут Хутназар, я из Кыргызстана.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Уверовал просто. Или не просто, конечно, услышал Слово Божие, потом уверовал, узнал, что Иисус единственный Спаситель. Я был в лагере христианском подростковом, когда услышал о заповеди Божьей и покаялся.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает в жизни как-то держаться, как-то иметь надежду. Знаю, да, что не зря живу, есть смысл жизни. Вот.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Не любимый, а каждый раз бывает. Например, читаешь, если какую-то книгу становится любимым на месяц или на неделю, да? Галатам 5:16. Поступайте по духу. Вот главную мысль скажу.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это не ограничение, это свобода. Это почему свобода, да, если христианство, если свобода? Потому что если не можешь жить без греха, зависим от греха какой-то, ты не свободен. Если могу жить без греха, то я свободен.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа.

0: Гриш, привет! Не знал, что ты начал бегать. Удивил ты меня.
1: Да, решил регулярно спортом заниматься. По утрам бегаю, зарядку делаю, по выходным на велосипедах с семьей катаюсь.
0: Зарядку? На велосипедах? У тебя что, времени свободного много?
1: Почему много? Как у всех. Только самое важное хватает.
0: Ну не смеши меня. Неужели ты считаешь, что зарядка это самое важное? Знаешь, в Библии написано, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Я вот, например, люблю почитать духовную литературу. Приляжешь на диванчик после обеда, чипсы в пакетик возьмешь и читаешь часок другой. Ой, хорошо. О,
1: подожди, в Библии же также написано, кстати, тем же Павлом, что тело — это храм Духа Святого, и что мы должны проявлять заботу об этом храме.
0: Да зачем это? Ведь это все равно дольше, чем Бог определил, не проживешь.
1: Зато запросто можешь прожить меньше и не исполнить его волю, потому что у тебя не будет ни сил, ни энергии, ни здоровья, чтобы кому-то помочь, например.
0: Ой, подожди, что-то Бог колет. Я не успеваю за тобой.
1: Слушай, Игорь, извини мне, пора. Надо Настю школу сейчас забрать, потом мы в детский сад подарки и мебель.
0: Ну ты даешь. За тобой не угнаться.
1: С нами поехали, кстати?
0: Да нет, знаешь, что-то у меня ноги устали и бок болит. Лучше я домой.
1: Ну, как хочешь, я побежал. Пока.
0: Полежу. Отдохну немного. Я такую книгу купил в христианском магазине. О служении. Почитаю. Потом расскажу тебе, если хочешь. Очень интересная книга.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Любовь – это высочайшая и предельная цель, к которой только может стремиться человек. Спасение человека заключено в любви и достигается через любовь.

0: Стих дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
0: Вы слушаете Свободное радио.
2: Свободное радио.
0: Свободное радио. На твоей волне.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Наступят дни, когда будете жаждать увидеть один из дней Сына Человеческого, но не увидите. Вам скажут «вон там» или «вот здесь». Не срывайтесь с места, не бегите вдогонку. Словно молния, что, сверкнув, озареет все небо от края до края, таким будет Сын Человеческий в день, когда Он вернется. Но сначала Он должен претерпеть много страданий и быть отвергнутым людьми этого поколения. Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились и выходили замуж, и так вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег, а потом пришел потоп, и все погибли. Тоже было и во дни Лота. Ели, пили, продавали, покупали, сеяли, строили. Но в день, когда Лот покинул Содом, пролились на землю сера и огонь, и все погибли. Так будет и в день, когда явит себя Сын Человеческий. Кто в тот день будет на крыше, а вещи его в доме, пусть не спускается взять их. А кто будет в поле, не возвращайся назад. Помните о жене Лота. Кто стремится сохранить свою жизнь, тот погубит ее. Кто погубит, тот сохранит ее. Верно вам говорю, в ту ночь двое будут в одной постели, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Продолжаем нашу викторину Гарик. От того, как вы ответите на этот последний вопрос, можно сказать, будет зависеть вся ваша будущая жизнь. А вопрос такой. Чтобы примириться с Богом, нужно А. Быть просто хорошим человеком. Б. Полностью отказаться от мясной пищи. С. Посещать церковь каждое воскресенье. И Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Беру подсказку. 50 на 50.
0: Попросим компьютер убрать два неверных ответа с экрана, и у нас остаются следующие два ответа. С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Христа. Ваш выбор, Гарик.
1: Беру звонок другу.
0: Кому будем звонить?
1: Звонить будем Петровичу.
0: Ну что ж, звоним Петровичу, у вас 20 секунд.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Петрович.
2: Здрасте.
0: Вас беспокоит ведущая программы «Кто хочет попасть на небо». У вас есть шанс помочь своему другу, в вашем распоряжении 20 секунд. Готовы?
2: Да.
0: Время.
1: Петрович, слушай, вопрос такой. Что примириться с Богом необходимо? С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
2: Мне кажется, правильный ответ Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Ты уверен?
2: Да.
1: Ты хорошо подумал?
2: Да.
0: Итак, ваш ответ, Гарик?
1: Беру помощь зала.
0: Ну что ж, попросим зал помочь. Процентов советуют вам выбрать ответ «Д» – уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Нет, не может быть.
0: Гарик, ваш ответ. Ваш ответ.
1: Ответ «С» – посещать церковь каждое воскресенье.
0: Гарик, вы хорошо подумали?
1: Да.
0: Это ваш окончательный ответ?
1: Да!
0: К сожалению, правильный ответ.
1: Я передумал. Ответ «А». Нужно быть просто хорошим человеком.
3: А доверились ли вы Христу? Или все еще надеетесь сойти за хорошего человека?
0: Но этого ответа уже даже нет на экране.
1: Вот же... Блом.
4: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Письмо Клайва Льюиса к Джованни Калабриа. Модлин колледж, Оксфорд, 27 марта 1948 года. Возлюбленный отец, благодарю тебя за письмо, исполненное по обыкновению любви. Все вокруг напряженно и беспокойно. Войны и военные слухи, может быть, и не последние времена, но точно злейшая година. И все же апостол снова и снова повелевает нам: радуйтесь. Сам облик мира природы, ныне снова обновленный, по-своему повелевает тоже. Мне думается, что люди века сего, а среди них ты, отец и я, излишне помышляют о делах народов и положении всего мира. Разве не предупреждает нас автор подражания Христу не слишком увлекаться подобными вещами? Мы не цари и не сенаторы. Остережемся, как бы попусту болея о судьбах Европы, не позабыть нам о Вероне или Оксфорде. В нищем, стучащем в мою дверь, в матери, страдающей от недуга, в юноше, просящем моего совета, пребывает сам Господь. Будем же умывать его ноги. Я всегда считал, что Вольтер, хоть и неверующий, все же был прав, наставляя возделывать свой сад. А с ним и Уильям Дамбар, шотландский поэт, блиставший в 15 веке, говоря: «Человек, угождай твоему Создателю и веселись, а весь мир сей не ставь ни во что». Завтра мы будем праздновать славное воскресение Христово. Я буду вспоминать тебя за святым причастием. Да высохнут слезы, да рассеются страхи и печали. Соединенная вечным союзом с самим Божеством, восходит природа наша на небеса небес. Потому нечестиво называть нас несчастными. Нет, человек – создание, которому завидовали бы ангелы, если бы способны были завидовать. Вознесем сердца. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспоминать. Горячо благодарю тебя за литанию, составленную кардиналом Мэри. Ты как будто знал, что все искушения, против которых он обильно возносит прошения, хорошо и давно известны мне. Желание быть оцененным, страх быть отвергнутым. Увы мне, ты меня пристыдил. Будем всегда молиться друг о друге. Прощай.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Майкл Бихи, лидирующий защитник движения «Разумный дизайн». Наверное, самый известный в проверке теории разумного проектирования, он разработал понятие «неразрушимая комплексность», которое он детально описал в своей книге «Черный ящик Дарвина». В данный момент он является старшим научным сотрудником Института Discovery и старшим научным сотрудником Международного общества комплексной информации и проектирования. В данный момент исследование Майкла Бихи включает в себя компьютерное моделирование развития протеиновых связей. Майкл Бихи считает, что такие комплексные органы, как жгутик простейших и бактерий, являются неопровержимым доказательством разумного проекта всего живого Творцом. Бихи родился в 1952 году и с детства посещал католические приходские школы в Гаррисбурге, Пенсильвания. В 1974 году он закончил университет Дрекселя со званием бакалавра наук по химии. Он получил звание доктора наук биохимии в университете Пенсильвании в 1978 году, изучая серповидно-клетчатую анемию в своей диссертации. Хотя он оставался набожным человеком, Майкл вырос в вере в эволюцию, пока он не прочитал книгу Майкла Дентона «Эволюция. Теория в кризисе». Одной из его известных фраз является следующее. «Научное сообщество парализовано перед лицом огромной сложности, открытой в клетке биохимии. Никто не может объяснить, как ресничка, свертывание крови, биохимия зрения или какие-либо другие сложные процессы могли эволюционировать».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом и Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом и Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.
2: Свободное радио. Всегда

Я хочу пожелать вам счастья. Счастья прямо сейчас, в этот момент. Ведь этот момент – это и есть наша жизнь. С вами Катя, и вы на Свободном радио. На самом деле очень мало нужно для счастливой жизни. Все, что нужно, находится внутри нас. Внутри нас живет Божий Дух. Он направляет нас на путь правды, если только мы попросим Его об этом, и даст радость и мудрость.

0: «Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Вся в

0: Факты.
1: Храм Гроба Господня в Иерусалиме разделен между 6 христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди. Например, кувуклия, где служится литургия на самом гробе Господнем. Исторически такое деление нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с XII века и по сей день ключи от храма хранятся у арабо-мусульманской семьи Джуда. А право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьей, но с

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: подумать.
1: Молодость – это недостаток, который очень быстро проходит. Когда тебе 19, 25 или 30, это все кажется только слова. А потом к тебе впервые обращаются со словами «женщина» вместо «девушка». И ты чувствуешь, как капельки холодного пота выступают на твоей спине. Отцы и дети. Очень объемный вопрос, и мы коснулись, наверное, 1/5, если не меньше. И чтобы уж совсем не разливаться мыслью по древу, закончу, наверное, только одной мыслью. Заповедь «почитай родителей». Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что заповедь эта равноправная среди всех остальных. В том смысле, что мы-то так устроены, нам почему-то кажется, что если вот он вор, а вот он убийца, а я просто всего-то полгода не звонил родителям, ну как нас можно сравнивать? Они плохие, а я хороший, просто занятой. Но не обманывайтесь. И те нарушают заповеди, и вы нарушаете. И да, вы имеете право выдохнуть, мол, знали бы вы моего отца, я бы на вас посмотрел. Или вы можете сказать, что «ой, моя мама такой тяжелый человек, каждый раз собираюсь с мужеством, чтобы с ней созвониться». Но, друзья, нет, не обманывайтесь. Мужайтесь, смиряйтесь, молитесь и ищите в себе силы исполнять такую же равноправную Божью заповедь, как и все остальные – «почитай родителей».
0: Вы подумали? А мы сказали. Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их:
2: о чем дорогою вы рассуждали между собою?
1: Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им:
2: кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою.
1: И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им:
2: кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня.
1: При сём Иоанн сказал:
3: учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами.
1: Иисус сказал:
2: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякой огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, 6 его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил школу, он решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В 1970 году он крестился в церкви евангельских христиан-баптистов в Слободейской. И после крещения у него возникло сильное желание рассказывать другим о благой вести, даре новой жизни и прощении грехов. Он проповедовал Евангелие с большим энтузиазмом и радостью, как в своей поместной церкви, так и во время работы курьером. В ноябре 1970 года он был призван в ряды советской армии для прохождения 2-летней воинской службы. Когда Ваня начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была минус 25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите.

Я желаю, чтобы все вы, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2.10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев.

В какой-то момент я почувствовал тошноту. Я переел новостей и видеоблогеров и отравился пропагандой. И все бы ничего, если бы это отравление не стало сказываться на моей душе. Когда я пытался объяснить свое состояние, то не нашел ничего лучше, чем слово «ржавчина». Ржавчина ненависти стала потихонечку точить меня изнутри. Она делает это так незаметно и так умело притворяется честностью и справедливостью, что я попался. В качестве лечения я прописал себе детокс и усиленное общение с семьей и близкими. А дальше сработало время. Я не говорю про то, что

0: композиция «Голову в песок» идеальна, но позволить себе стать источником яда, который бурлит внутри и иногда выплескивается наружу, это тоже неверно. Мудрости и любви вам!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов».

0: Человек рожден не для удовольствия, а для радости. Поль Кладель, французский поэт.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Огромная сила заключена в словах. Мощное оружие есть у каждого, кто владеет речью, и устной, и письменной. Апостол Иаков, брат Господень, говорит, что тот, кто не умеет держать в узде свой язык, обманывает себя, и набожность его не более, чем пустой звук. Так что помните о силе слов. Творите ими мир вокруг себя. Да, ваши слова на это способны. И в конце своего послания Иаков пишет: «Сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга». Именно вслух, ведь это большая сила. Помните об этом. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь к отречению. «И подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“». Евангелие от Матфея, 26 глава, 69 и 70 стихи. Как человек, который был в таком тесном общении с Иисусом, мог отречься от своего Господа? Всего несколько ошибок увели Петра от общения с Господом к отречению от Него. Спор с Иисусом был первой ошибкой Петра. Если вы когда-нибудь поймете, что спорите с Господом, знайте совершенно точно, вы не правы. Всего несколько ошибок уведут вас от общения с Господом и приведут вас к отречению. Во-вторых, Петр хвалился своим посвящением: «Если все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Остерегайтесь самоуверенности по плоти». Далее Петр вместо молитвы выбрал сон. Часто мы вспоминаем о молитве задним числом или считаем ее чем-то необязательным. Я уверен, что если бы мы молились больше, то грешили бы меньше. И далее Петр держался на расстоянии от Иисуса. Петр же следовал за ним издали. Секрет христианской жизни — держаться к Иисусу как можно ближе. И, наконец, мы видим, что Петр греется у костра солдат. Искать тепла у врага всегда опасно. Петр отрекся от Господа, но его вера не покинула его. Если, как Петр, вы совершили промах, Иисус хочет помочь вам начать сначала, на этот раз держась крепко за его руку, находясь очень близко к нему и избегая вражеского костра. Отец, мы благодарим тебя за твою милость, за твою благодать и твое прощение наших грехов. Мы так благодарны, что, несмотря на наши промахи, ты можешь и ты желаешь восстановить нас, чтобы мы могли быть полезными и могли служить тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: You wouldn't laugh, I'm sure.
1: Наш сайт свободная.медиа.
2: Мы у Бога о многом просим, а просить

кто чужому счастью рада, когда любишь,

Пусть вечер станет сном, как прекрасна ты, что меркнут в небе даже звезды за окном.

0: Псих дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Анна Гармашова, из города Сыктывкар, Республика Коми.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Христианская вера — это моя жизнь, это моя надежда на спасение. Это просто моя суть.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, мешает, если я хочу что-то сделать плохое против Бога, наверное. А так она больше помогает, она вселяет надежду. Вера — это то, что дает силы.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, то, что не дает покоя, это место, где в Исаия. Исаия сказал, что «вот я, пошли меня». То есть это такое решение исследовать за Христом и, ну, там, за Богом, да? Это то место из Писания, которое часто всплывает в моей памяти и дает мне вызов к действию.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Скорее, свобода. Свобода жить морально, жить хорошими принципами, которые не всегда совпадают с миром.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь может быть не свободой, только если я люблю мир и мне это нравится. Если я хочу жить честно и праведно, то церковь — это помощь.
0: Надежда есть всегда.

0: «Слушай, Гарик, я бы хотел передать тебе некоторые наши семейные ценности».
1: «Дорогая, ты слышала? У дедули есть для нас подарки».
2: «Очень кстати, дорогой».
1: «Итак, что ты хотел дедуле нам дать?»
0: «Ну, во-первых, вот наша семейная Библия. Ее читала еще моя бабушка».
1: «Антиквариат, неплохо. Дорогая, сколько, думаешь, за нее дадут?»
2: «Не больше сотни».
1: «Так, что там у тебя еще?»
0: «Так, вот еще два обручальных кольца. Их носили твои прабабушка и прадедушка».
1: «Ну-ка, дай-ка, золотые?»
0: «Не, серебряные. Они ж были бедные».
1: «Понятно. А что думаешь, дорогая?»
2: «Сойдет для распродажи».
1: «Распродажа? А это что за книженция?»
0: «Это наш семейный фотоальбом. Я составлял его 27 лет».
1: «Дорогая, что думаешь?»
2: «На чердаке ему самое место».
1: «Точно. Ну, давай, дедуля, спасибо, что зашел».
3: Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына Иисуса. А как вы поступили с его даром?
4: Музыка.

Russian America.

0: притчи Соломона.
1: Не отказывай в благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти. Не говори ближнему: «Приходи-ка попозже, я дам тебе завтра», когда у тебя есть то, что он просит. Не замышляй зла против ближнего, который без опаски живет рядом с тобой. Не ссорься ни с кем без повода, когда тебе не причинили зла.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

История христианских гимнов. «Бог есть любовь». Этот известный христианский гимн написал Август Дитрих Рише в первой половине XIX века. С самого раннего возраста он любил Господа и испытывал желание больше узнать о нем. Но после смерти матери мальчик страдал от равнодушного отношения к вере в новой семье его отца. Во время учебы в Галле он нашел духовного наставника в лице профессора Толука и вскоре пришел к истинной вере в живого Бога, в Иисуса Христа. Он был так глубоко счастлив, что выразил свои чувства в песне «Бог есть любовь», которая поется и сегодня на многих языках. Впоследствии он стал пастором в Мекленбурге и 50 лет отдал любимому делу – служению Господу и работе с подростками и молодежью. Август Рише создал первый союз молодежи в земле Минден-Ревенсберг. Его девизом, которому он оставался верным до конца своей жизни, были слова «Половинчатое христианство еще никогда не приносило плодов».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книге «Евангелие от Иоанна».
1: Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самаритянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды.
2: «Как? Ты иудей? Просишь у меня, самаритянки, напиться?»
1: — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами.
2: «Если бы ты знала», — ответил Иисус, — «чем одаряет Бог и кто говорит тебе «дай мне напиться», ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды».
1: «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам, и его сыновья и скот. Разве ты больше, чем Иаков?»
2: Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь».
1: «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды. Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой».
2: «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей.
1: «У меня нет мужа», — ответила женщина.
2: «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду».
1: «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме».
2: Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина, час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так Ему поклоняются. Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины.
1: Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит ему женщина. Когда Он придет, Он нам все объяснит».
2: «Это я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к нему. Тем временем ученики просили Иисуса: «Рабби, поешь». «У меня есть пища, о которой вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой: «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им: «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца, и наступит жатва? Но вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет». Вот так подтвердилась пословица: «Сеет один, жнет другой». «Это я послал вас жать ниву, на которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов». Много самаритян из этого города поверило в него, благодаря словам женщины, сказавшей: «Он рассказал мне обо всем, что я сделала».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Иисус призывает не к новой религии, а к жизни –

0: Недавно прочитал у своей знакомой о том, что она абсолютно довольна и благодарна Богу за все, что у нее есть, и что она может просто проживать ту жизнь, которую дал ей Бог. Для меня это очень высокая планка и предмет моих молитв. Желаю нам всем быть благодарными и обрести в этом покой.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
1: Желтые, красные, синие, лежащие на земле в своем неизбежном бессилии, осенью листья.
2: Переход Старопетербургского проспекта разрешен.

0: Притчи Соломона.
1: Жадный до наживы наведет на свою семью беду, а ненавидящий взятки будет жить.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Время — великая школа любви. Если время — основа нашего существования, то это означает, что основа нашего существования — любовь. Время есть льющееся существование, любовь есть изливающаяся в себя жизнь. Время — это беззащитное, отчужденное и необусловленное существование. Любовь отчуждает себя самое и добровольно позволяет себя разоружить. Существование не может ничего иного. Таков его закон и такова его сущность, как только лишь проявлять свою любовь. И таким образом ничто не мешает ему самому быть любовью. Мы должны быть терпеливы, даже если мы умираем от нетерпения, ибо никто из нас не в состоянии прибавить себе росту хотя бы на 5, разве что мы будем расти, расти вместе со временем. Дрожа от скупости, мы должны отрешиться от того, что нам принадлежит, ибо смертоносное время спокойно даст соскользнуть нашим пальцам, и сокровища, накопленные нами, уйдут под землю. Тому, чему насильственно научит нас наш последний миг, может научить, при этом мягко и без принуждения, любое другое мгновение нашей жизни. Мы должны осознать тайну длительности времени в качестве сладчайшей основы нашей жизни, осознать ее как предложение неустанной любви. Странно, нам позволено быть тем, к чему мы тщетно стремимся. Самим нашим существованием мы можем осуществить то, чего нам болезненно недостает в сфере нашего знания и наших желаний. Мы хотим самоотречения, и вот оно дано нам. Мы ищем того, которому мы хотели бы принести себя в жертву. И оказывается, что наша жертва давно принята. И если сердце начинает усиленно биться при мысли о тщетности прожитого нами, то это не что иное, как страх невесты в свадебную ночь перед снятием последних покрывал.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. В современном мире существует целый культ служения идолу финансовой состоятельности и независимости, этакому истукану успеха. И правда, на первый взгляд кажется, что богатство и популярность дают желаемую свободу. Свободу покупать то, что хочешь, или заниматься тем, что будет радовать. Но это только на поверхности. Звезда телеэкрана или Ютуба совсем не так свободна, как может показаться на первый взгляд. Она скована многолетним контрактом и находится под колоссальным давлением своего образа, ожиданий фанатов и строгого взгляда продюсера. Успешный бизнесмен находится в крайне уязвимом положении, будучи зависимым от состояния экономики и настроений кредиторов. Ну а главы преступных сообществ и вовсе живут в постоянном страхе за свою жизнь, ведь даже если их минует справедливое наказание, то рано или поздно убьет кто-то, находящийся рядом. Поэтому независимость – штука иллюзорная, а служение ее идолу требует жертв. Не обманывайтесь. Ничего с момента Нагорной проповеди не изменилось. Моль все так же ест дорогие ткани, ржавчина все так же истребляет металлы, а воры все так же крадут. Лучше вкладывайте в вечное, и вы увидите, что только это дает настоящую свободу и независимость. Без обмана.

Анастасия опять родила, Антоний нашел свою нить, Александр отправился плыть, а я хочу плакать, я хочу плакать.

0: Привет всем свободным, кого объединяет на своих волнах свободное радио. С вами Катя. Часто у вас бывает, что с языка слетает злое слово. Может, кто-то скажет: ну что такого, это же только слово, я никого и пальцем не тронул. И вообще, у нас свобода слова. Но не к такой свободе призваны мы. Слово, как говорит нам Писание, может быть исполнено смертоносного яда. От слов своих мы осуждаемся. Или наоборот, спасаемся. Так что внимательнее к словам. Слово доброе способно исцелить.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме. Все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Жизнь есть не разгадываемая умом, а лишь переживаемая тайна мирового бытия. Тот первозданный свет, в котором рождается и сознание, и различие.
2: Свободное радио.
3: Привет, это Булгаков, и это «Свободное радио».

0: Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня, научи меня. По течению реки желтые листья, стаей голубей разлетаются мысли, дым от костра, а мне бы огня. Научи меня, научи меня. Шариком воздушным в детской руке отпустили и забыли. Улетаю в далекие, вижу солнце, вижу небо, по золоту куполов, барабанной дробью шепот непонятно нужных слов. Мне бы веры, мне бы ветра, да не остыть, пепел вредищем покрою, чтобы снова полюбить. За открытыми дверями я и ты, и снова ты. Я люблю тебя, мой ангел, исполнение мечты. Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня, научи меня. Научи меня думать о вечности. Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного без оружия, из ничтожного в бой.
1: Свободное радио. Нам...

0: Вы слушаете радиостанцию «Новая жизнь», и библейский стих на сегодня у нас из Евангелия от Марка, 13 глава, начиная с 21 стиха. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Ну а на очереди у нас группа «Новый Иерусалим», «День как день».
1: День как день.
2: Вы сейчас эфир ведете.
0: Да, в чем дело?
2: Объявляйте меня сейчас в эфир. Я здесь. Я пришел.
0: Простите, с кем имею честь говорить?
2: Неужели не узнаете? Я же он.
0: Кто он?
2: И зачем вас тут таких только держат? Кто он? Христос я. Включайте же микрофон скорее.
0: Но в Библии написано, что Христос возвратится таким же образом, как он оставил землю.
2: Ну правильно. Вот я и возвратился таким же образом.
0: А кто это может подтвердить?
2: Никто. Никто не видел. Я через черный ход сразу к вам в студию, а то пришлось бы долго раздавать автографы. Ну, вы понимаете?
0: Но когда Христос уходил с земли, были свидетели. Он сказал, что вернется таким же образом.
2: Ну, что сказал? Что вы заладили? Сказал. Передумал я. Куда мне садиться?
0: Странно. До сих пор Христос не нарушил ни одного своего обещания.
2: Да Христос. Я могу сделать все, что захочу. Чего у тебя тут сейчас? Новый Иерусалим? Давай сразу после песни объявляй меня.
0: Не спеши, приятель.
2: Приятель? Это так ты обращаешься к Божьему Сыну?
0: Сначала докажите, что вы Божий Сын. Пока что, кроме того, что вы не держите обещания, мне о вас ничего не известно.
2: Тебе нужно доказательство, ты его получишь. Ну давай, спроси, сколько мне лет.
0: Ну и сколько вам лет?
2: Я старше, чем горы.
0: Не впечатляет.
2: Я помню время, когда Красное море было еще только розовым.
0: До свидания.
2: Я помню время, когда Мертвое море еще только заболело.
0: Слушайте, давайте с этим делом как-то...
2: А ну давай, уводи эту идиотскую песню, объявляй меня, а то не видать тебе небесных обителей.
0: Знаете, Христос предупреждал, что в последние времена многие придут и скажут, что они мессии. Вот сдается мне, что вы один из них.
2: Все, ты меня довел. Когда я вознесу свою церковь, ты, тупица, останешься на земле.
0: Иисус сказал, что если я верю в Него, Он дарует мне жизнь вечную.
2: Серьезно? Он так сказал? В смысле, я так сказал?
0: Угу. И еще Он сказал, что никто не похитит меня из рук Отца Небесного.
2: Ладно, вознесешься с нами, но... Самый последний.
0: Первые будут последними, а последние первыми.
2: Что ты всю Библию цитируешь?
0: Исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
2: Это что, тоже из Библии?
0: Вам лучше знать, это ж вроде ваши слова.
2: А, точно. Как же это я, неудивительно, что забыл. Я ведь тогда сразу два дела делал. Потоп на землю посылал, когда Авраам ковчег построил.
0: Ной это был, Ной.
2: Ной, конечно. Я что сказал, Авраам?
0: А ну убирайтесь из студии.
2: А ну включи микрофон. Я помню, да.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Галаты, глупцы! Кто вас сглазил? Вы же, казалось, собственными глазами видели распятого Иисуса Христа, когда слушали мою весть. Об одном только хочу у вас спросить. Вы получили Духа, потому что исполняли закон, или потому что, услышав радостную весть, поверили? Неужели вы так глупы, что начали с Духа, окончаете людскими уставами? Или все то, что вы пережили, пустой звук? Быть не может! Неужели Бог дарует вам Духа и творит среди вас чудеса потому, что вы исполняете предписание закона, а не потому, что вы, услышав его весть, поверили?»

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. 7.7. Следующий стих – предостережение для мудрых. Есть ли путь из мудрости обратно в глупость? Да, конечно, всегда есть. Сам Соломон его прошел. В каких случаях это происходит? Всегда в одинаковых. Всегда. Как только мы ступаем на путь нарушения заповедей, мы встали на путь глупости. Духовно расслабиться – значит начать деградировать. Так, например, притесняя других, мудрый глупеет. 7.7. Речь идет о любом роде злоупотребления властью, пусть даже это родительская власть. Вот очередная выматывающая.

понадобился. И случилась короткая, но яростная стычка. Победил двухлетний перевес в возрасте и в опыте единоборств. Так вот, у меня есть два варианта разобраться с проблемой. Первый займет не более минуты. Подлететь, надавать по ушам, восстановить справедливость. Я могу воспользоваться, а скорее злоупотребить, властью отца и быстро добиться тишины и спокойствия. Но есть и другой путь, благословенный и требующий отцовского смирения. Потратить 20 минут, работая с сердцем каждого из них, взывая к Божьим нравственным требованиям, молитвенно пробиваясь сквозь толщу детского неприкрытого себелюбия и наказывая не за то, что распустились, а с целью отвязать от сердца глупость. Ведь воспитание в духе первого варианта не пройдет бесследно ни для них, ни для родителей. Не лучше ли тратить час в день на целенаправленное воспитание, пока они малы, чем потом годами в слезах стоять на коленях, вымаливая их уже взрослых неверующих? Таким же образом, наделенный властью служитель может превышать свои полномочия, притесняя несогласных. Очень сложно не воспользоваться красной кнопкой, имея ее. Она – быстрое решение проблем. Действуя же мудростью, придется запастись терпением и смирением, приобретая сердца. Мудрость обязывает стать уязвимым, опустить боксерские перчатки и, возможно, вследствие этого получить несколько раз в челюсть. Насилие и давление не согласуются с Божьим характером и принципами любви. Защита своих интересов за счет угнетения других – это плотский путь, ведущий к глупости. Соломону ли не знать этого?

Но без сомнения отмечен твоего святого духа меткой. И мои несовершенства для тебя не повод оставить молитву без ответа. А это значит, что еще моя песня не спит.

0: Пусть подо мной горит земля, но не оставлю я тебя. Пусть даже рухнет весь мой мир, но я знаю, ты Бог сил. Ты сына за меня отдал и ни разу не предал. Теперь навечно я с тобой. Теперь тебе пою я. Ты Бог мой.
1: Долина смертной тени. Хэйву, имя изменено, была помещена в северокорейский трудовой лагерь за пересечение китайской границы. По ее словам, каждый день и каждая ночь там были пыткой. Безжалостные охранники, изнурительная работа и недолгий сон на ледяном полу с крысами и вшами. Но Бог каждый день посылал ей помощь. Например, он указывал, с кем из заключенных можно подружиться и рассказать о вере. После освобождения из лагеря и переезда в Южную Корею, Ву, размышляя о времени, проведенном в заключении, говорила, что ее переживания описаны в Псалме 22. Несмотря на то, что она оказалась в темной долине, Иисус был ее пастырем и посылал ей свой мир. «Хотя я чувствовала себя так, словно нахожусь в долине смертной тени, я ничего не боялась. Бог утешал меня каждый день», — говорила она. Бог дарил ей свою доброту и любовь, тем самым убеждая, что она его любимая дочь. «Я была в ужасном месте, но знала, что со мной Божья доброта и любовь. И она знала, что будет в Господнем присутствии всегда». История Хэйву может ободрить и нас. Несмотря на отчаянные обстоятельства, она ощущала Божью любовь и водительство. Он поддерживал ее и избавлял от страха. Если мы следуем за Христом, Он заботливо проведет нас через трудности. Не нужно бояться, потому что мы пребудем в Доме Господнем многие дни. О Боже, когда я прохожу через темную долину, Ты со мной и удаляешь страх. Ты утешаешь меня, готовишь предо мной трапезу. Я вечно пребуду в Твоем доме.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Братья, пусть примером терпения и стойкости перед лицом страданий станут для вас пророки, говорившие от имени Господа. Вы знаете, мы называем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Господь милосерден и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвой. Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены. Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва с верой спасет больного, и Господь поднимет его. Если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Многое может молитва праведника».
2: Свободное радио.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов последнего десятилетия. Во время реконструкции израильского шоссе номер 1, соединившего Тель-Авив и Иерусалим, был обнаружен храм Моца, соперник Иерусалимского храма, который археологи Тель-Авивского университета датировали 900-м годом до нашей эры. Размерами этот храм напоминал храм Соломона и располагался от него всего в 5 милях. Храм-соперник, вероятно, использовался для поклонения Богу, который вывел израильтян из Египта, а также другим богам. Это открытие было поразительным. Кроме того, оно полностью соответствует ветхозаветному рассказу о спорах, которые шли в то время, где, как и кому поклоняться. Третья книга царств повествует нам о том, как Северное царство Израиль строило центры поклонения в Дане и Вефиле. Ученые считают, что ряд ключевых библейских текстов был составлен в качестве защиты поклонения в Иерусалиме. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Участники фестиваля «Пикник Свободного радио» 29 августа. Ждем!

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 17 июля 1505 года, после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и принял постриг в августинском монастыре в Эрфурте. Сын зажиточного бюргера Мартин Лютер, закончив францисканскую школу, по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев. Но сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании.
2: След в истории.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей.

угощения на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: 100 нескучных историй. Аргумент Ньютона. Исаак Ньютон, как известно, был глубоко верующим человеком. Его друзья-атеисты как-то задали ему вопрос. «Неужели можно верить в воскресение мертвых? Ведь это противоречит науке и логике. Ну как, скажите, Бог может воскресить тела человеческие, которые давно истлели, рассыпались в прах, перемешались с землей?» Во время следующей встречи ученый ответил на примере простейшего научного опыта. «Вы спрашивали в прошлый раз, как Бог может собрать воедино рассыпанный в прах. Вот посмотрите». Ньютон взял горсть железных опилок, тщательно смешал эту железную пыль с обычной грунтовой пылью и спросил: «Скажите-ка, смогу ли я без труда собрать железные опилки из этой смеси?» При общем недоумении он взял большой магнит и стал водить им над смесью. Внезапно в ней возникло странное движение и послышался шелест. Пылинки железа устремились к магниту. Вся металлическая стружка до единой прилипла к магниту, а грунтовая пыль осталась лежать на месте. «Вот так и Господь», — произнес Ньютон, — «все рассыпанное в прах, как магнит, соберет воедино. Тот, кто дал такую силу бездушному металлу, неужели не сможет совершить большего? Когда наступит время воскресения, Бог соберет наши пылинки и воскресит наши тела. Более того, наши тела уже не будут болеть, стареть и умирать. Бог, создавший вселенную из ничего, разве не властен воскресить умерших?» Как не согласиться с Ньютоном? Тем более, что такой прецедент уже был. Однажды, 2000 лет назад, Бог воскресил из мертвых своего Сына, Иисуса Христа. И с той поры, каждую Пасху, мы празднуем торжество жизни над смертью. Однако воскресение Христово – это предвестник и нашего воскресения. Потому что своей искупительной смертью и воскресением Иисус открыл вход в Царство Небесное всем, кто верит в Него. Во Христе наше спасение и вечная жизнь. Если мы живем с Ним в этой жизни, то и в будущей будем с Ним. Вот как звучит библейское обещание. «Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас». Велика любовь Господа и велика Его сила.
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Достаточная сила. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Тот же самый Иисус, у которого была сила сотворить вселенную, и сила прощать грехи, и сила изгонять бесов, и сила держать все своим словом, это тот же самый Иисус, который сказал ученикам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Казалось бы, что раз мы слабы, и раз у Иисуса есть вся эта сила, то, возможно, это Ему надо идти. Но Он сказал: «И се я с вами во все дни до скончания века». Поэтому, когда Он посылает нас нести Его великое поручение, Он на самом деле говорит: «Идите, а я буду с вами». О, если бы вы только знали безмерное величие силы, доступ к которой дал нам Бог. Вам не нужно быть связанными желаниями плоти. Вам не нужно жить в поражении. Вам не нужно жить в зависимости. Вся сила Вселенной доступна вам через Иисуса Христа. Сила, достаточная для любой и каждой неожиданной ситуации. Та сила, в которой вы нуждаетесь, чтобы осуществить Его призвание, чтобы стать более похожим на образ Его, чтобы быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были, эта сила сегодня ваша через Иисуса. Отец, да познаем мы безмерное величие Твоей силы, которую Ты даешь тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Да идем мы во имя Твое, в силе Духа Святого, чтобы нести Евангелие этому нуждающемуся миру вокруг нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: золотые библейские стихи.
1: Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира, вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Опякиным.
1: Согласно анализу Института международных финансов, в первом квартале 2018 года сумма мирового долга достигла самых крупных показателей за последние два года. Она выросла на 8 триллионов, достигнув нового максимума в 247 триллионов долларов США. Более того, сумма мирового долга выросла на 30 триллионов с конца 2016 года. Сейчас мировой долг достигает 318% от мирового ВВП. Давать другим долг – это нормально. Способность дать долг – это признак благословения от Господа. Господь, твой Бог, благословит тебя, как и обещал. И ты будешь давать в долг многим народам, но ни у кого не будешь брать взаймы. Книга Второзакония, 15 глава, 6 стих.

0: Стих дня.
1: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего,

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья. Рано или поздно земная жизнь заканчивается, а потом она имеет либо величественное, либо бесславное продолжение вечности. Как важно не наследить в жизни, а оставить после себя добрый след, отпечаток настоящей жертвенной любви. Примером такого служения был святой апостол Павел. Вот как он описывает завершение своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. В этих словах нет интонации сожаления. Он не ощущает себя в разбитого корыта, хотя находится в неуютных стенах римской темницы. Нет разочарования в душе и обиды на кого-то. Наоборот, он сосредоточен на выполнении своего призвания. Его дело живет, у него есть продолжение в виде живых людей, любящих его и ревностно выполняющих его дело. Таким был верный сотрудник и ученик Тимофей, который первый прочитал эти строки. Язычники, которым проповедовал апостол Павел, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми для иудеев. Служить среди народа, знающих духовные азы, было куда предпочтительнее для него, фарисея из фарисеев. Тем не менее, Павел никогда не променял бы высокое положение делать работу, доверенную Богом, на низкое, выполнять что-то, но без воли Божией. Однажды знаменитому евангелисту Билли Грэму предложили пойти в политику, где, по мнению его окружения, он мог бы достичь определенных высот. Его ответ был таким: «Я высшее положение на низшее не меняю». Как-то отец привел своего маленького сына к Достоевскому. Он хотел, чтобы мастер оценил перспективность творческой мысли его мальчика. Дима Мережковский прочитал несколько стишков. «Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, нужно страдать», — ответил классик. На это отец возразил: «Пусть лучше уж не пишет, чем страдает». Но он все равно выбрал первое. Оказывается, в каждой хорошей, талантливой вещи, будь то написанный стих или книга, пережитое свидетельство, проникновенная проповедь, как у апостола Павла, действенное увещание детей, чуткость супругов, обретающих вновь друг друга, даже с любовью приготовленный борщ на последние деньги, присутствует подвиг преодолевающего страдания. А если его нет, то вещь непримечательна. Наша незаметная верность, наше терпение могут стать тем самым необходимым подвигом веры, в котором ярко проявится Божье действие в спасении других людей. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Лилия, с города Новосибирска.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я думаю, что всегда, как будто я всегда верила. Может, с детства, потому что на обычном родители видели пример церкви и как-то... У нас не было такого, что мы из мира, и мы не видели Христа. Мы всю жизнь видели Христа, как будто с детства верили.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Помогает, конечно. Ну, когда ты смотришь, что у тебя есть Бог, вот, сразу легче становится. Там, когда трудно, помолишься, там, в каких-то еще ситуациях. В общем, я думаю, помогает.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Мне стих нравится. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Нет, конечно, свобода. Я думаю, что больше свобода, чем ограничение.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Зачем рожденным из пепла и боли? Зачем рожденным всю жизнь быть в неволе?

0: Евангелие от Луки.
1: Один вельможа отправлялся в далекую страну, чтобы утвердить свои права на царский престол, а затем вернуться. Он позвал к себе 10 слуг, дал им 10 мер серебра и сказал: «Пустите их в дело, пока я буду отсутствовать». Соотечественники его ненавидели. Они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». Когда он, получив царский престол, вернулся, то велел позвать к себе слуг, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали. Первый явился и сказал: «Господин мой, твоя мера серебра принесла мне 10 мер». «Молодец, ты хороший слуга», — сказал ему царь. «Раз ты в малом деле оказался надежен, отдаю тебе под начало 10 городов». Второй пришел и сказал: «Твоя мера серебра принесла мне 5 мер». «И тебя оставлю над 5 городами», — сказал ему царь. А третий пришел и сказал: «Господин мой, вот тебе твоя мера серебра. Я хранил ее, завернув в платок, потому что боялся тебя. Ты ведь человек безжалостный. Берешь там, где не клал, и жнешь то, что не сеял». Царь говорит ему: «Ты сам вынес себе приговор, негодный слуга. Ты знал, что я человек безжалостный, беру там, где не клал, и жну то, что не сеял. Так почему ты не отдал мои деньги в банк? Вернувшись, я бы получил их с процентами». И он приказал свите: «Возьмите у него меру серебра и отдайте тому, у кого 10 мер». «Господин», — сказали они, — «у него уже есть 10 мер серебра». «А я говорю вам, у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А моих недругов, тех, что не хотели, чтобы я у них царствовал, приведите сюда и при мне казните».
2: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Господи Боже, великую милость Ты мне однажды навеки явил. Ты достучался, чтоб сердце открылось для покаяния, грехи мне простил. Господи Боже, Ты дал мне прозрение, душу из мрака Ты вырвал мою. Ты даровал мне надежду спасения, я пред Тобою, мой Бог, предстаю. Господи Боже, всем сердцем желаю жизнью прославить Иисуса Христа. Имя Господне в душе величаю, песню хваления возносят уста.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Разрешите пожелать вам отличного дня. Отличного дня от всех других. Ведь сегодняшний день особенный. А если появится возможность достаточно времени провести с семьей, выбраться в какое-нибудь красивое место, отправляйтесь в картинную галерею вместе с детьми при первой возможности. И когда пойдете, объясните детям вот что. У хорошего художника вы смотрите на красавицу, а у великого художника она смотрит на вас.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Мира Марии. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1 и 3 стихи. Почему Мария была там? Она была там не для того, чтобы послушать проповедь, даже если бы говорил величайший проповедник. В тот день ее цель заключалась не в том, чтобы сидеть у ног Иисуса и слушать Его. Она была там не для того, чтобы искать утешение, как тогда, когда Он воскресил из мертвых ее брата Лазаря. Она была там не для того, чтобы встретиться с другими учениками, даже если пребывать с ними в общении всегда хорошо. Она была там не для того, чтобы после рабочей недели кто-то ободрил ее. В тот момент, когда все ополчились против святого Сына Божьего, Мария желала в знак уважения возлить на Его ноги драгоценное мира, которое она хранила для Него, ибо только Он наполнял ее сердце благодарностью и любовью. То, что побудило Марию быть там, где Господь, это пример для всех нас, кто собирается вокруг Него для поклонения.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Друзья, привет! Это Катя. Когда нам больше всего бывает нужен Бог? Наверное, не ошибусь, если скажу, что в моменты наибольших испытаний и трудностей, когда вокруг шторм, Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя, сказано во Второзаконии. И даже если мы не видим в данный момент Бога, Бог нас не оставляет. Он идет рядом и не отступает. Давайте помнить об этом.

0: Стихи Дмитрия Борисова. Читает Дарья Косинцева. Стал блудный сын неинтересен, теперь все ближе старший сын. Вот он услышал звуки песен, вот он останется один, как перст, среди полей отцовских, где пот его пролит сполна, и загрустит по-стариковски, забыв, что есть любовь, весна, и неотравленная радость, и неразбитая мечта, оставив счастье за оградой души, которая пуста. Пуста. Теперь до боли явно он ощутит ее распад. В нем умер дурно и бесславно любимый прежде младший брат. А с ним все доброе когда-то истлело, превратясь в труху. И вот за ненависть расплата, чья злая правда на слуху без пауз, верность, долг, терпение в глазах отцовских, как ничто. А этот прожигал имение и с потаскухами. Не то, не то. Он рад бы разрыдаться, простить, принять, когда бы мог. В ночи кричали домочадцы, отец и брат, и даже Бог.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 17 июля 1505 года, после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и принял постриг в августинском монастыре в Эрфурте. Сын зажиточного бюргера Мартин Лютер, закончив францисканскую школу, по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев, но сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании. След в истории.